0: «Газпром»?
1: Да.
2: Наемщики досрочно погасили. Но не просто так. На нем в четыре руки играют и напевают вот эту песню двое веселых молодых людей. Машина останавливается на светофоре в самом центре у площади 5-го года, Ленина 8 марта. Вокруг собирается толпа, подходит милиционер, спрашивает, кто такие, и, получив ответ на вопрос, козыряет и говорит: «Вам все можно». И, наверное, сам в душе подпевает.

Если это и шутка, байка, анекдот, то недалекая от истины. Группа, о которой мы начинаем рассказ, особенная. Во всем, не то что Свердловском и Уральском, русском роке таких не было. Вячеслав Бутусов называл их любимой группой и признавался, что так не умеет. Илья Кормильцев при прослушивании их песен часто останавливал пленку, чтобы от души просмеяться, говорят, иногда даже на полу валялся от хохота, а потом отматывал назад, чтобы снова отслушать пропущенный из-за веселья фрагмент. Не факт, что и со второй, с третьей попытки это удавалось. Вот, зацените.

Вам не послышалось, это не технический глюк. Все свои песни, по крайней мере три первых и самых культовых альбома, группа «Водопад» имени Вахтанга Кикабидзе записала именно так. Намеренно уменьшала скорость магнитофона, отчего при воспроизведении голоса получились пискляво-буратиночными. Базировались и жили музыканты в Верхотурье, а когда приезжали по работе или просто так в Свердловск и другие города и говорили, откуда они, всегда слышали в ответ: «Верхотурье? Так это у вас там замечательная группа «Водопад». Не слышали? Не знакомы?» Отвечали по-разному. В основном, да, слышали, знакомы. А тем временем их записи, скопированные и переписанные многими, что называется, на коленке, доходили аж до Москвы и Ленинграда. И получалась парадоксальная ситуация. Их знали все, им рассказывали про них, но долго не было контакта. Пока однажды на посиделках квартирники в общежитии какого-то института в Свердловске один из музыкантов и основателей «Водопада» Юрий Демин не вышел случайно в коридор и не услышал из уст случайно проходившего мимо студента явно не случайные вот эти свои же слова.

0: подготовником. Лучше буду я солистом, буду моден токингом.
1: Какой именно Серега, расскажем позже, а напоследок отметим. Это был единственный случай, когда Демин чуть не потерял сознание. Может быть, потому что тогда точно все понял.
0: Любят с севера Конева.

0: В Екатеринбурге 5 часов дня.
1: На 107,6.

У соседки, которая торгует соленьями на конечной вторчермета, скоро юбилей. Порадуйте женщину. Купите ее заготовки, они вкусные. Осень на город FM.

0: Реклама на 107.6.
1: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни? Как их записывали? За что любили? Почему запрещали? Специальный проект «Город ФМ» «Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.